Всемогочному Богу, и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свято Девицо Марио, все ангели и светники, и туди вас просите за мне Бога Небесского Отчета. Усмили се нас, Всемогочни Бог, отпусти нам наши грехи и нас приведи в вечно življение.